Пристаеми. Добичнут твой дро. Да чем я госпутра и бечнеба прессис курслепсе. Товаритебеби. Нишневаний акцентеби. Сантерис